0: изменник поганый, кролик ненасытный.
1: Шины, большие шины.

0: Сколько вод утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

проверим время. 7 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57. 2 без

0: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Колбаски «Моравские» с птицей, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. 22 июня по 5 июля. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. «Светофор».
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: маме. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
4: Белагропромбанк. Хит. Цены низкие каждый день. Мука пшеничная Лицкая 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Альтера 5,39 за 810 миллилитров. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушайте наши песни на Душевном радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае. В Пекине состоялась встреча главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Белта. Президент отметил, что очень ценит положительную динамику взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. Одним из примеров успешного взаимодействия Минска и Пекина Александр Лукашенко назвал индустриальный парк «Великий камень», большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям. Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. В Минске прошел форум регионов Беларуси и России. Подписано 220 контрактов на сумму 1 700 000 000 рублей. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Как отметили в Мингорисполкоме, масштаб мероприятия стал самым большим за долгие годы, если не за всю историю. Добавлю, форум регионов Беларуси и России впервые прошел на новой площадке «Билэкспо» в Минске. Крупный пожар в центре Минска на улице Ленина, 9, ликвидирован этой ночью. Сообщение о возгорании поступило накануне около 7 вечера. Огонь возник на чердаке дома и быстро распространялся. Как сообщили в МЧС, никто не пострадал. На месте работали 27 единиц техники и больше 100 спасателей. Они продолжают проливку и разборку конструкций. Жильцов дома временно отселили. По информации ГАИ, ограничено движение всех видов транспорта по улице Маркса на участке от улицы Ленина до Энгельса. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последнюю неделю в Европе из-за рекордных температур скончались более 1300 человек. Европа – самый быстро нагревающийся континент. Темп роста температуры примерно вдвое превышают среднемировые. Сейчас около 150 миллионов человек живут в условиях экстремальной жары. Специалисты называют тепловой стресс тихим убийцей. В организации также подчеркнули, что из-за изменения климата и глобального потепления волны жары, которые прежде случались раз в поколение, теперь наблюдаются практически ежегодно. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рубля и 22 копейки, 100 российских 3,74.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В Бресте до плюс 39, в Гродно плюс 35, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 32. В Минске сегодня без осадков до 35 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
0: Реклама.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские. Отборные и очень вкусные, потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит натуральные.
5: В Хит цены низкие каждый день. Чипсы Лейс, сметана и лук 3,79 за 140 грамм. Пепси 3,59 за 2 литра. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
7: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Подбодрим.
1: Шоу.
0: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
1: Бодриссимо.
2: Шоу. Мощный утренний адреналин.
0: Бодриссимо.
3: Утро будет.
1: Бодриссимо.
4: Абсолютно верно. Ребят, сегодня будем вырываемы микрофоны вместе с Дмитрием Солковичем и Дарьей Утюжниковой. Отдал бог напарника мне. То болеет, то в отпуске, то болеет, то в отпуске. Ну вот теперь две недели, не знаю, к радости, к несчастью, будем с вами утро встречать. Да так, как умеем только мы, и грозно, и бодро, и хорошо, и душевно, и музыкально. Все это вот вместе со мной, с Дмитрием Санковичем. Рванем вперед, ой, по понедельнику тяжело. Глядите, что творится, во всяком случае, за окнами в городе Минске. Кто ныл? Холодно, где лето? Верните. Вот теперь небесная канцелярия посидела, говорит, а что не ноют? Ща мы им дадим. Вот и дали. До плюс 40 в Беларуси там местами сегодня обещают. Я даже не помню, когда такое вообще происходило. Но надо бы, конечно, по шею в воде сидеть, но надо работать. Поэтому буду вам в этом плане помогать. А впереди гороскоп фирменный, там, сбывающийся. Ну, это вы знаете. Уже ж не первый год мы с вами, чуть не сказал, замужем. Посмотрел на пустое место напарника, перекрестился, кто на лайв-трансляции тут видит, не дай бог. Конечно, гороскоп. Безусловно, я жду ваших там всевозможных новостей, с чем просыпаетесь, с каким настроением начинаетесь, в каких городах, что, где, как, почему. Тоже рассказывайте и у нас в социальных сетях, и в Инстаграме «Душевное радио», ну и, безусловно, у нас в Телеграме «Душевное радио-чат». Хотите, приходить в ТикТок, там тоже достаточно большое количество ребят. Спасибо большое, тут со всей планеты и все на волнах душевного радио. Это так душу греет. Вот тут надо поменьше таких слов, но в любом случае хорошо же. Итак, понедельник. Ну, конечно, где ж тут найдешь настоящий несиликоновый оптимизм для того, чтобы радоваться тому, что надо идти на работу. Но, опять же, вспоминаем, не за горами зарплата. Это хорошо, здорово и классно. Я, кстати, сегодня в обновке. Кто вот на лайфе? Точнее, на лайв-трансляции у нас вот в Телеграме «Душевное радио» чат и с нашего сайта душевнорадио.бай. Я хочу сказать, я вот сейчас поднимусь в полный рост. О, глядите. Красавчик! Дмитрий Душнило Санкович написано. Данная штука, насколько я понимаю, это Татьяна из города Бреста прислала мне и моему товарищу. Не было возможности выгулить, вот решил прямо вот сегодня. Так что я сегодня в именном мерче. Заходите, смотрите, спасибо большое, что с нами. Ну что, все, двинули вперед, ждем гороскоп, он обязательно сбывается, поэтому ожидаем, свои знаки готовим. Ну что, понедельник, чё-ничё, ребятки, справимся.
5: Реклама.
0: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
6: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
7: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
8: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
9: Слушай, любимая, проверенная «Душевное радио».

0: Так, ребят, у нас звездопати уже встав с кровати, наверняка. Это наш фирменный гороскоп Бодрисимо Шоу, который сбывается практически у всех. Это вы все знаете, ну, потому что покупаем за большие деньги у человека, которого нельзя называть. Поэтому, внимание, свои знаки приостановились, так полуподвисли с кофе с утренним для того, чтобы услышать. Ну и не выходите пока из автомобиля, я постарался побыстрее выйти. 8.27 в белорусской столице. Да, кстати, вы правильно настроены, это волна душевного, самого душевного радио. Погнали, 29 июня, Овны, это мы, вот, рогатые, неуспокоенные и местами прекрасные. Ну и я в том числе. Сложные дела, май, требующие хорошей организации или трудоемкие проекты. Сегодня, понятное дело, понедельник, сложно будет нам с вами баранчики выполнить. Лучше заняться повседневной работой, домашними хлопотами какими-то, здрасте, до свидания. Овнам часто не удается сохранить дружелюбный настрой. Ладно, проехали. Мы дружелюбные, мы очень добрые, мы очень преданные, правда? Вот эти вот. Ну да, бываем упертые, безусловно. Но в этом и есть плюс знаков овноподобных, скажем так. 29 июня, тельцы. Ой, вот вам повезло больше. Спокойный, расслабленный день у стрельцов. У тельцов, извините. Будет хорошее настроение, общение с родными. Будет какая-то радость, которая прям прилетит к вам практически на крыльях любви. Какие-то интересные идеи следует вам запомнить, чтобы позже довести их до ума и успешно реализовать. Ну вот вам повезло. 29 июня, близнецы. Сегодня вы как-то вот прям напряжены. Прям напряжены и легко возбудимы даже. Мелкие неприятности могут вас сильно расстроить и испортить настроение. Возможно, какие-то ссоры с родными. Поэтому сегодня сдерживайте, близнецы, пожалуйста, свой темперамент и просто выдыхайте. Иногда вот просто три глубоких вдоха-выдоха вообще решает все. Решает большое количество ненанесенных людям травм. Вот так вот. Раки, 29 июня. Сохраняйте душевное равновесие. Спокойнее реагируйте на происходящее вокруг вас. Ну, такой, знаете, определенной долей пофигизма, если хотите. Это нормально, особенно в понедельник. Какие-то планы ракам придется отменять, но это не повод впадать в уныние. Потом все развернется и покатится в нужную сторону. Львы. Вот в ТикТоке как-то очень много львов вот одновременно находится на стриме. Ребята, львы. 29 июня. Первая половина дня будет сложной и напряженной. В общем, будете рычать, будете когти выпускать. Все важные встречи или разговоры лучше назначить на послеобеденное время для львов. Тогда ваше настроение и уверенность в своих силах заметно возрастут или там вырастут, или поднимутся, я не знаю. Там сами львы разберетесь. В общем, первую половинку дня не отсвечиваем, а уже во второй рубимся по полной. Девы, 29 июня. Общение для вас в этот день будет легким, приятным, таким калибра порхательным, я предполагаю. Это относится как к личным разговорам, так и к деловым обсуждениям. В общем, если у кого-то сегодня с настроением как-то не так, значит, ищите, пожалуйста, дев. Они сегодня легкие, поцелуем зовущие, насколько я предполагаю. Весы, 29 июня, с утра плохое настроение помешает, блин, активной работе. Но во второй половине дня ситуация улучшится у весов. Возможно, давайте так, ключевое слово все-таки, возможно, вы получите радостное известие, которое откроет вам какие-то новые возможности, или там второе дыхание, или сделают вам искусственное дыхание, эти самые возможности, там уже разберетесь самостоятельно. 29 июня, Скорпион. Так, ну прям вот для понедельника бомбический гороскоп у скорпионов. Отложите развлекательное мероприятие и займитесь чем-нибудь полезным в понедельник. У скорпионов накопились какие-то нерешенные вопросы, хозяйственные дела. Видимо, можно купить хозяйственное мыло, которые давно ждут своего часа. В общем, где-то развернитесь к работе не совсем передом, но получается так, желает вам гороскоп. И все-таки подумайте о себе в других каких-то, ну, ипостасях, что ли. 29 июня, Стрелец. Несмотря на то, что день только начинает рабочую неделю, день ожидается насыщенным, нагруженным разнообразными делами. Стрельцам нужно будет выполнить все обязанности, которые они на себя взяли. Причем, не откладывая, слышите, Стрельцы, не откладывая это в какие-то долгие ящики и не оправдывая это своей собственной, бесконечно развитой ленью. Господи, это я о больном. Имеется в виду, ну, вообще не... напарники. Козероги, 29 июня. Интересный и плодотворный день. Любое ваше начинание, аж завидное. 29 июня Козероги станет удачным. Принесет вам, только будьте здесь осторожнее, удовлетворение. Поднимет уверенность куда же еще больше в своих силах. Не рассчитывайте на помощь окружающих. Идете вперед самостоятельно и никому нигде не должны. Вот это, наверное, самый правильный принцип жизни. 29 июня Водолеи. Несмотря на некоторые небольшие, ну какие небольшие там неприятности, Водолеи достигнут поставленных целей. Хороший день для рискованных методов, экспериментов и исследования новых путей. Прикиньте. Если вы увидите, что где-то, ну не знаю, на обочине дороги сидит человек и смешивает, ну что он может смешивать? Ну я не знаю. Там иголки от свежевыкопанной елки с вареньем из брусники, ну, например, точно знаете, что это вот люди точно принадлежат к водолеям, они просто сегодня экспериментируют. Рыбы. Финал нашего сегодняшнего гороскопа. Рыбки. День приятный и легкий. Рыбам интересно заниматься своими делами, знакомиться с какими-то интересными людьми. Все это рыбы, поэтому и занимайтесь, и знакомьтесь, и да пребудет с вами понедельник, и волна душевного радио. Двигаемся вперед. Слушайте, нормальный гороскоп? Берем прямо с понедельника, копаем. Потом зачтется.
1: Если понедельник, то выходной. Если радио, то душевное. Yourself, the real dance fighter. Come on, baby, show me all your dance gadgets. Make it stand up.

0: Реклама. Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге Onliner. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог Onliner. Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57. Душевное радио. Радио. Слушаем любимое.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет.

0: Метрикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Вот это из... Что ты с ним делаешь?
2: Меня украли. Он там стоял где-то.
1: Без лишней скромности и напоминания вам, что не все то золото, что блестит, и не все то врач, что в белом халате в интернете. Поэтому...
2: Но в принципе, если очень хочется.
1: Нет, вы Чужникова, ты давай моргай почаще, потому что я тоже притормаживаю. Вот это. А если очень хочется, со мной Дарья Утюжникова здесь,
2: да, здравствуйте.
1: Чтобы я не так одиноко звучал. Вы правильно настроены, волна душевного радио, Бодрисимо Шоу, и у нас вот есть карты Таро. С Дашкой?
2: Ну, кто-нибудь, ну, пожалуйста.
1: А вот это вот, что ты меня палишь?
2: Где вопрос?
1: А вот что ты меня палишь?
2: Что, где
1: палишь? У нас же тут, понимаешь, очереди стоят.
2: Да, стоят.
1: Мы же мега популярные.
2: Ну, я не вижу вопроса.
1: Вот-вот, я ее потом...
2: Ну, пожалуйста.
1: Веником отхлещу. Вот, есть рубрика «Радиотерапия». Это возможность при помощи карт Таро. Что-то там, знаете, судьбу за рога подержать. Если у вас есть какой-то вопрос, и вы хотите получить ответ от заслуженных радиотерапевтов Республики Беларусь.
2: Да.
1: Это вот от нас с Дарьей Утюжниковой в данный момент.
2: Единственное неповторимое.
1: Единственное неповторимое абсолютно. Вы можете обратиться к нам в Телеграм. Душевный радиочат. Вот так было жалко, там какой-то парень, у него там что-то должно было сложиться с какой-то девочкой. И он спрашивал, но он уже опоздал, это было на прошлой неделе. Я говорю, ну, чувак, ну что ж ты так поздно? Вы учтите, как только врубается вот эта заставка, радиотерапия, у нас с вами буквально 2,5-3 минуты, не более, в эфире, чтобы не наступать на удивительную музыку волны душевного радио. Это надо учитывать. Вот. Поэтому, ну все, все, что знал, все рассказал. У меня никаких вопросов вообще нет. Мне грустно, у меня мечты нет у Чужникова. Вот, и я страдаю от этого.
2: Ну как ты без мечты
1: живешь? Вот так вот. Надо с этим что-то делать, потому что, если будут говорить вообще откровенно, очень сильно выжигает внутри.
2: А давай погадаем, появится ли у тебя мечта?
1: Так уже 53 секунды, ну давай. Появится ли в ближайшее время мечта у Санковича?
2: Стоп.
1: Стоп. Смотрим. Ух ты. Смотри.
2: Да.
1: Смотри. Смотри, что я вытянул. Это я вывез я чуть не прочел, семечко пентаклей. Семерка пентаклей. Это какой-то мужик, тут стоит какая-то елка. Ну, в общем, непрерывный медленный рост. Ты поняла?
2: Угу.
1: Достижение цели, прибыль больше, чем ожидалось. Да ну на.
2: Вот, видишь?
1: Да ну на. Необходимость взять паузу, тщательно продумать дальнейшие действия. Вот я сейчас вот ощущаю, что надо немножечко где-то подзалечь на дно, чтобы дух перевести, а потом рвануть по
2: ногам. Оттолкнуться как?
1: Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь. Мы продолжаем скоро. Дарья Утюжникова с новостями.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае. В Пекине состоялась встреча главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Белта. Президент высказался о промышленной кооперации Беларуси и Китая. Ранее 2026-2027 годы были объявлены годами промышленной кооперации Беларуси и Китая. Глава государства выразила благодарность за поддержку текущего и следующего года как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. «По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии», — обратил внимание Александр Лукашенко. А также подчеркнул, что мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. В вузах Беларуси стартовал прием документов от абитуриентов-целевиков. Около 6300 человек поступают по целевым направлениям. Формат проведения приема в последние годы сохраняется. Комиссии будут работать по 2 июля. С 4 по 10 июля пройдут вступительные испытания в устной или практической форме. По творческим специальностям отдельных особенностей для поступающих нет. Они сдают внутренние испытания. Зачисления проведут до 12 июля. С начала купального сезона погибло 44 человека, в том числе 5 детей. Для того, чтобы себя обезопасить, рекомендовано выбирать только предназначенные для купания места, входить в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии, а также рассчитывать свои силы. Кроме того, дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром. Добавлю, сегодня в Беларуси из-за жары объявлен красный уровень опасности. В Беларуси на начало 2026 года насчитывалось 1 364 722 человека в возрасте от 14 до 30 лет. Это 18% от общей численности населения. Об этом сообщили в Белстате. В стране юношей 51%, девушек 49%. Самый молодой регион – Минск. Здесь проживают 396 тысяч человек. В прошлом году брак заключили 30 тысяч девушек и 26 тысяч юношей в возрасте до 31 года. Наиболее популярный возраст для вступления в брак у девушек от 21 до 26 лет, а у юношей от 23 до 28 лет. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рубля и 22 копейки, 100 российских 3,74.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В Бресте плюс 39, в Гродно плюс 35, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 32. В Минске сегодня без осадков до 35 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. А далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама.
3: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
6: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением в ознакомительной инструкции или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годовом вскармливании не рекомендуется. Производитель рук биомедпрепараты.
7: В Хит цены низкие каждый день. Колбаса сырокопченая, оригинальная застольная, Гродно, 16,99 за килограмм. Макароны паста Зара, 2,59 за 500 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
8: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу. Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
1: Здесь оно обязательно на волне душевного радио. Правильно, друзья? Всем привет, всем здрасте. Это, конечно, понедельник. Ой, этот понедельник. Хочется взять и отменить, да, как когда-то пел Миронов. Но он есть, он существует, он двигает в любом случае нас вперед, да еще в такую жару, мам дорогая. Но настроены верно, тут мы вас и успокоим, и улыбнем, насколько это возможно. Меня зовут Дмитрий Санкович, в одиночестве в рамках Бодриссимо шоу буду пробовать вас развлекать в течение двух недель. Надеюсь, мы с вами подружимся. Ну а вообще, начинаем неделю правильно. С неповторимыми вкусами чая Такамори. Все пройдет легко, здорово, вкусно. Слушайте, а чай, между прочим, очень сильно утоляет жажду. Да в такую жару. Вон так вот. Выбирайте свой чайный вкус на сайте takamori.by. Естественно, у меня есть ни много ни мало, а целый подарочный набор этого замечательного вкусного напитка. Так вот, будет вопрос. Ну, давайте так, по-быстрому. Я, конечно, попрошу вас не использовать поисковые системы для того, чтобы ответить на этот вопрос, потому что понятное дело, кто я против Гугла? Вообще никто. Потому что, ну, такое количество знаний, которые в Гугле, естественно, во мне не поместится. И поэтому я вас просто попрошу на честное слово испытать собственную эрудицию. Может быть, слышали, может быть, предполагали. Или эрудицию, или интуицию. Ну, а там уж послушаете вы меня или не послушаете. Решать, конечно, вам. Правильный ответ ожидаю у нас в Телеграме. Душевное радиочат мы называемся в Телеге. О, наши душевные яйца присылают. Очень коллаборация наша очень клевая. Спасибо большое, Саш. Только не забудьте, пожалуйста, вот прямо сейчас вашей замечательному продолжению. Дочь, насколько я понимаю, с нашей коллаборацией в руках. Поставьте, пожалуйста, хэштег «душевные яйца». Это решеточка такая, «душевные яйца» одним словом. Потому что именно так будем искать, сортировать и искать победителя нашей термокружки. А по поводу чая отдам прям вот целый набор очень вкусного чая Такамори. Если вы мне ответите, сколько же всего в числах? Ну, понятное дело, что это усредненное значение. Ну, кто будет ближе всего. Сколько всего различных сортов чая существует на планете Земля? Подсказка – это четырехзначное число. Вот, как вы думаете, сколько всего сортов чая существует на планете Земля? Правильный ответ отправляем к нам в Телеграм, душевное радио, чат. Ну, а в качестве подарка вы там получите, кстати, тоже порядка... Слушай, ну порядка, наверное, 10 или даже 12 вкусов чая Такамори. Это очень круто. Всем удачи, не сдаваться на милой жаре и показать этому понедельнику все свои самые лучшие стороны, чтоб не расслаблялся.
4: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
5: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море. О коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
6: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Это долгожданное лето на душевном радио.

0: Шоу, Патрисимо Шоу, утро будет.
1: Утка фаст! Ой, друзья наши дорогие, душевные, и искренне вам поклон, я уже выразил ваше восхищение вами. У нас в Телеграме был вопрос такой, сколько же, ну вообще, это понятное дело, что точные цифры, наверное, неизвестно, но вот есть такой факт, сколько, подчеркиваю, не категорий, а именно сортов чая, потому что есть зеленый, да, есть черный, есть там, ну, это называется категории чаев, а еще вот в этих категориях есть сорта. Так вот, сколько сортов чая вообще всего считается есть на планете Земля, я вам благодарен, потому что прямо вот четкого ответа нет. Есть ваше предположение, это значит, что вы не полезли в Google. Это вообще низкий поклон, вот для ведущего это очень важно. Вы услышали, вы послушали, значит, есть момент уважения в нашу сторону. Ребята, респект вам и уважуха. Вот сейчас вот утка Fast News, потом подведем итоги, расскажу. А точного ответа нет, но есть приближенный. Ну, можете еще попробовать свою тачу. У нас есть чай Такамори, очень классный набор, очень вкусный, разнообразный. И можете попробовать его выиграть, если ответите на вопрос, сколько же вот всего сортов чая, ну, считается так, есть на планете Земля. Ответ присылаем к нам в Телеграм, душевный радиочат. Знаете такую поговорку? Это же, по-моему, восточная мудрость. Если долго сидеть на берегу реки, то мимо вас обязательно проплывет труп вашего врага. Ну, знаете такую штуку. Полицейские из Аризоны, красавчики, пришлось им на время забыть о привычной работе и заняться необычной операцией по снятию медведя с дерева. Представляете? По понятной причине дикий зверь, обосновавшийся среди ветвей, вызвал сильное беспокойство у местных жителей. Ну, оно и понятно, да? Но представители власти прекрасно справились с неожиданной работой. Знаете, что они сделали? Им даже не понадобилось лезть на дерево. Мишку усыпили с помощью транквилизатора. Ну, выстрелили в него там специальным транквилизатором усыпляющим. А дальше оставалось только набраться терпения и ждать, когда препарат подействует. Мишка сам свалился с дерева прямо... ну, можно сказать, даже в руки. Тут, к сожалению, нет видео, но есть фотка, как Мишка летит к полицейским. Я вам сейчас брошу к нам в Телеграм. Ну, такая вот какая-то очень милая новость мне показалась для понедельника. Подходит на ура. Вот это вот уважение к дикой природе. Смотри, медведь сидит. Взяли, усыпили, потом говорит, давай посидим тут, гамбургеров пожуем. Сейчас заснет, сам упадет, да? Элементарная штука. Очень такая, ну, очень, как мне показалось, очень добрая. Молодцы полицейские. Никто не пострадал, ни они, ни Мишка. Он как спит. Посмотрите на фотку. Ну, мило прям в понедельник. Слушайте, такая вот жара нестерпимая просто. И, естественно, есть лайфхаки, как справляться с жарой, особенно во время сна. Сильно плохо спится, когда очень сильно жарко там, и многих уже не спасают даже, да, и вентиляторы. Лаура Стентон Слейтер успешно борется с бессонницей в летний сезон. Ей и ее родным больше не нужно ворочаться всю ночь, изнывая от жары и мечтая о прохладе. Знаете, что они делают? Помогает жительнице Великобритании обычное полотенце, которое она замачивает в воде, а после помещает в морозилку за час до сна. Дальше нужно положить полотенце рядом с кроватью среди ночи, когда вы проснетесь от невыносимого зноя полотенца. Ну, оно не сразу после морозилки, оно уже оттаяло, приятно прохладным стало, подарит чувство комфорта. Достаточно только приложить его к шее или к животу. Совет Лауры не только порадовал всех тут, кто в социальных сетях подобные вещи ищет, решившиеся взять интересную идею на заметку, но и удивил их своей простотой. Несложный и бесплатный способ охладиться – это как раз то, что нужно во время знойной бессонницы. А нам это прям то, что вот доктор прописал. Ну вот она спит. Давайте я вам тоже в Телеграм сброшу. Во. Но еще раз подчеркиваю, она замачивает полотенце. После этого кладет их на один час в морозилку. А потом, когда ложится спать, не кладет на себя. Она ставит, ну вот рядышком с собой, вот в корзине. Ну вот тут даже вот корзина ее есть. Сейчас, подождите, я вам тоже сброшу. Вот, рядом с собой. И вот когда она проснулась от того, что ей очень жарко, она берет оттуда вот прохладное такое вот полотенце, кладет на себя и снова засыпает. По-моему, штуку можно попробовать. Дешево, сердито. Я старался, ребята, с заботой обо всех вас. Теперь об отцах, у которых дочери. Вот вы думаете, нам легко? Вот нам говорят, да? Иди с дочкой погуляй в торговом центре. Еще, да, со злостью, там, пока мама там сама себе обувь примеряет 18 часов. А мы же ж мужчины, а это же девочки. Тайлер Бродский пришел с двумя маленькими дочками в магазин. И когда девочки захотели в туалет, ну, естественно, что он сделал? Он повел их в женский. Слушайте, ну не в мужской же их вести. Житель Великобритании подумал, что так будет куда правильнее, чем вести маленьких девочек в мужскую уборную. Слушайте, что здесь такого? И логика отца, вот я, допустим, понимаю, я сам отец дочери. Увидев, как мужчина проследовал в женскую уборную, некий покупатель вызвал там полицейских на него, а после сам ворвался в женский туалет с руганью и криками. О, дожили, да? Тайлеру пришлось объясняться и с гневным чудаком, и с полицейскими. Мужчину особенно злит, что ситуация сильно перепугала его дочек. Они даже расплакались. Но, к счастью, в инцидент вмешалась менеджер магазина, которая сумела сгладить конфликт и извинилась перед Тайлером. Кроме того, она поддержала папу, похвалив его заботу о детях. Ну что ж, до скандалиста, то ему следовало сначала разобраться в происходящем, а уж потом действовать. Я для чего прочел эту новость? Мы с вами в последнее время, прям со старта, с полуподжига, начинаем возмущаться по поводу вообще всего на свете. Ай-яй-яй, как же это возможно, да? А вот как? А папа-то молодец оказался на самом деле. Ну вот здесь вот даже... Ну, я не берусь предполагать, что это прям вот фотка, которая тут, может, нейронка, возможно, сделала, да? Но давайте будем к чему? Ребят, будем добрее друг к другу. Ну, всякое случается в жизни, и люди разные, да? И все это надо помнить, я всегда говорю, когда вот защищая разнообразие и эмоции, и всего остального. Ребят, именно разнообразие – это основной инстинкт выживания цивилизации. И если забыли, то почитайте учебники там биологии, что именно разнообразие – это очень мощный механизм эволюции. Поэтому все люди разные, все по-разному. И будьте, пожалуйста, добрее, будьте, пожалуйста, больше с улыбками друг к другу. Да, я душнила, у меня сегодня на груди написано, кто смотрит стрим, но я этим горжусь. Подвести Машоу, подвести Машоу, подвести Машоу.

0: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
1: Белагропромбанк. Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Итак, друзья, ну что, вот ну еще одна благодарность. Слушайте, как хорошо проводить время с адекватными, добрыми, интеллигентными, образованными и честными людьми. Это все те, кто вот пытался ответить на вопрос, сколько же вообще сортов чая насчитывается в общем вокруг нас окружающем мире. Очень много вариантов ответа, вы супер. Прям правильного, наверное, ближайшее я сейчас буду озвучивать. Вообще, да, там говорят, что есть 6 категорий, но в этих 6 категориях там тоже огромное количество разнообразия. И как тут сказано у меня, ну за что купил, за то продал. Если вдруг у кого-то будет сомнение, я вам сброшу ссылочку, откуда я все это взял. Вкус чая, несомненно, зависит от того, в каком регионе он выращивается, это есть сорт, а также от типа чайного куста. Некоторые виды чая вообще состоят из разных сортов, смешанных вместе. Такие виды чая называются бленд или купаж, ну это как виски. Вот, купажный сорт, ну такое тоже есть. Так вот, на самом деле, ну как считается, как подсчитано, всего существует около 3000 сортов чая. Вот. И тут ближе всего был Иван. Он указал 3200, а вообще вариантов было 3500, 4, 5000, там, о, 400. Вот Вася написал, там много всего. Ребят, спасибо большое за участие. Иван, поздравляем. Вы ближе всего оказались к правильному ответу. 3200, ну, считается около 3. Понятно, что это не точная цифра. Ясно, что и, может быть, и 3,05, 3,10, 3,15. Такое тоже случается и бывает. Но, ну, вот из источника 3000. Легкая забава, попробовали, сделали ставку. Если не попали, ничего страшного. Главное, в казино с этим не идти. Иван, еще раз поздравляю. Сейчас будем рассказывать, как забрать вам ваш подарок. Двигаемся вперед. У нас в следующем музыкальном часе, у нас же сегодня понедельник, такой гостевой будет эфир. Очень интересный и необычный гость будет в эфире душевного радио. Это директор Минского часового завода «Луч». Представляете? Про часы будем разговаривать. Реально, вопросов громадье. Очень интересно. Вот с 10 до 11 пойду встречать гостя, жать ему руку, знакомиться предварительно. А вас же приглашаю на этот разговор. Если что-то хотите узнать из истории часов или что-то там, ну, еще вот в этом роде. Это, кстати, выиграть очень интересный подарок. Тоже будет возможность. Это надо будет ответить на вопрос касаемый часов. Но это все в следующем часе после 10:00. Так что всех жду с нетерпением. Всех с понедельником. И все будет отлично, поверьте. Вы же с душевным радио.
1: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге Онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог Онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Незабываемые мгновения.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Белорусско-китайские отношения переживают исторический пик. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе рабочей встречи в Пекине с Александром Лукашенко, передает Белта. Он обратил внимание, что Минск и Пекин развивают всестороннее стратегическое партнерство. Китай и Беларусь – железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности. И наша дружба только укрепляется. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты, заявил Си Цзиньпин. Республиканский институт контроля знаний откроет электронную очередь для подачи документов в вузы 6 июля. Порядок действий прост. Авторизироваться в личном кабинете РИКС, указать вуз, специальность и форму обучения, нажать «Заказать талон» и получить его в PDF-формате и в СМС. Количество талонов ограничено, но при необходимости бронь можно аннулировать и оформить новую. Камеры контроля скорости работают сегодня на 10 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Московской, Радиальной, Орловской, Маяковского, Ваукшасова и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Сегодня Беларусь накроет экстремальная жара, объявлен красный уровень опасности, об этом сообщили в Белгидромете. В отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем воздух прогреется от 29 градусов на северо-востоке до 39 с плюсом на юго-западе страны. И к новостям компании. Она не влазит в лифт. Пицца 60 сантиметров от 40 рублей в экспресс-пицце со скидкой на сливки.бай. Хватит всем. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рублей 22 копейки, 100 российских 3,74.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами дожди и грозы. В Бресте плюс 39, в Гродно плюс 35, в Витебске, Гомеле и Могилеве 32 с плюсом. В Минске сегодня без осадков и до 35 тепла. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Патриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Патриссимо! Шоу! Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
1: Да, конечно, утро будет здесь на волне душевного радио. Нам хорошо, вам хорошо, всем хорошо, и вокруг светит солнце, да еще какое. Я приветствую вас здесь, буду совсем скоро не один. Но, ребят, еще раз напоминаю, у меня сегодня очень интересный гость. Прям руки чешутся вопросы задавать. Это Рафик Семенович Саркисян, директор Минского завода, часового завода «Луч». Мы уже познакомились, очень добрый, очень интересный человек, который рассматривает в первую очередь, чего у тебя на руке. Я покраснел, у меня фитнес-браслет. Почему, что и как и далее, в продолжении мы узнаем совсем скоро. Он появится в нашей студии, поэтому присоединяйтесь к нашей беседе, будет интересно. Я вообще обожаю гостей разнообразных, интересных, из неожиданных таких абсолютно непредсказуемых, нетривиальных производственных мест. И вот сегодня будем говорить о нашем белорусском заводе «Луч», о технологиях, о часах. О, интересно! Будет, заваривайте кофе. Ну, а Григорию хочется передать привет. Очень классная новость сегодняшнего утра. Здравствуйте, душевная. Сегодня 42 года назад я был пассажиром первого поезда Минского в метро. В 15 часов состоялся митинг на станции Площадь Ленина. Затем все присутствующие сели в два поезда. Поезда подали протяжные гудки, и мы отправились в путешествие по станциям. 30 июня в 6 утра началась регулярная работа метро. Из первых пассажиров уже, наверное, мало кого осталось, а может, я и первый, и последний. Я его строил. Гриш, ну это супер. Президиум Верховного Совета за досрочный пункт Минского метро наградил орденом Трудового Красного Знамени. В короткометражном фильме «11 быстрых минут» отражено это мероприятие, я там тоже есть. Гриш, ну это большая честь, что такой человек, как вы, слушает волну душевного радио. Вы действительно жизнелюб бесконечный. Просто спасибо, что с нами. И вот видите, какой человек среди нас. Гриш, искренне поздравляю. Дай бог далее здоровья. Дай бог далее желание вращать на карандашах аудиокассеты. Это было бомбически в Минске просто. Ну и мы вас очень любим. Спасибо, что на нашей радиоволне. А вас, наверное, с праздником. И вы, наверное, с особым чувством перемещаетесь в Минском метро. Потому что вот вы были первым пассажиром аж 42 года назад. Аж мурашки по коже. Ожидаем нашего гостя в студии. Скоро начнется интересный диалог. Жду вашего фидбэка у нас в соцсетях, прежде всего в нашем телеграме «Душевное радио чат».

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Итак, друзья, я сегодня не в одиночестве, как предполагал, что напарник свалил тут в отпуск. Но у меня очень интересный гость. Очень харизматичный такой какой-то, весь про...

0: пропитаны лучами, я бы сказал. Рафик Семенович Саркисян, директор часового завода «Луч», город Минск. Мы вас рады приветствовать здесь, Рафик.
1: Да, день добрый, но все же не директор, а заместитель директора.
0: А, заместитель директора.
1: Да.
0: Ну, говорят, я про... Ладно, вы заместитель директора часового завода «Луч». Слушайте, ну, мы очень рады вас видеть, потому что часы, наручные хронометры, как это еще вот все это вот правильно назвать, чего греха таить, сейчас мы будем, наверное, это все разубеждать тут людей, да, это считается технология уже прошлого. Или вы с этим не согласны? Я заметил, мы тут ходили, значит, ну, на экскурсии, у нас холдинг радиостанции, Рафик Семенович, ой, хорошо, хорошо. Тут раз включилась трансляция у моего коллеги часы. И знаете, такая стойка гончей, раз, остановилась так и рассматривает. Или вот часы, наручные часы, вот в современных реалиях, это что? Да. Это имидж, это необходимость. Это, ну, это что-то такое, вот просто алды рулят. Ну, что это такое?
1: Да, вы верно заметили, у меня такая профдеформация есть, что я сразу смотрю людям на руки, там бывает.
0: Ну, я вас расстроил, я понимаю, я с фитнес-браслетом.
1: Вы просто не наша целевая аудитория, пока.
0: Вот так вот взяли. Почему это? Я, кстати, очень люблю часы. Нет, у меня есть швейцарские часы, но они тяжелые.
1: Я шучу.
0: Я поэтому их и не ношу.
1: Вот, да, я часто, когда бывает, езжу там в метро, либо в магазинах, часто обращаю на руки людям. Такая, как сказал я, профдеформация. А когда вижу наши часы, радуюсь, потому что приятно, когда видишь свой продукт на людях в городе, это очень круто. Часы сегодня – это все и сразу, можно сказать, да, то есть то, что вы сказали, алды, да, это может быть история про людей, которые помнят, что это, как это, и придерживаются той культуре. Это могут быть люди, которые любят конкретно часы и по ним измеряют время. Но в целом это скорее уже… Ну, базово, это аксессуар.
0: Хорошо, ну вот скажу, вот многие сейчас уже верят, или даже можно сказать, пропагандируют, что вот, мол, часы больше не нужны, да? Время ж есть там в телефоне, можно ехать в автомобилях у всех там, да, стоят часы. Ты едешь, очень много там городских часов. Тогда почему, как вы думаете, вот почему люди продолжают и покупать, и носить часы? Для чего?
1: Но все-таки часы уже стали более доступным инструментом, да?
0: Ну, не вообще, да.
1: Не таким дорогостоящим, как были в советское время, когда целая зарплата могла стоить одни часы. Поэтому сегодня, как я уже сказал, это аксессуар, возможно, для под то или иной костюм, ту или иную встречу, тот или иной лук, сейчас можно говорить, платье, синее, красное, часы могут быть с разным ремешком, с разным циферблатом. Это одна история. Вторая история, как мы выпускаем коллекции лимитированные.
0: Да, вот это вот было для меня открытие. Я же, ну, был немножко далек, а потом я вот услышал, у нас пошла вот реклама, лимитированная версия. Там, по-моему, 400 часов, посвященные подвигу Брестской крепости. Вот у вас последняя коллекция. Это, конечно, очень здорово. Это очень круто. Насколько часто у вас выходят вот такие вот лимитированные коллекции?
1: У нас есть, мы называем их лимитками, они у нас есть постоянные, то есть их несколько штук в году, то есть посвященные 9 мая. В этом году 9 мая мы немножко подвинули, потом посвятили тематике Великой Отечественной войны, но уже Брестской крепости.
0: Брестской крепости, да.
1: У нас есть коллекция «Особа», «Личность», в переводе с белорусского языка, где мы говорим про белорусов, которыми нужно гордиться, стоит гордиться и нужно помнить. У нас есть коллекция «Мова», в день белорусского языка, 21 февраля мы выпускаем коллекцию, посвященную Дню белорусского языка. Также у нас есть коллекция «Краски мира», где мы рассказываем, берем ту или иную страну разную, берем знаменитого выдающегося художника из этой страны и его картины переносим на циферблат. Вот. Ну, это постоянные коллекции. Ну, бывают еще коллекции ситуативные.
0: Ситуативные – это как? Неожиданно пришла идея?
1: Скорее, наступила дата какая-то, и вот к этой дате нужно следовало бы выпустить те или иные часы. Например, в этом году был юбилей с дня полета Юлии Гагарина в космос, и мы выпустили часы совместно с Роскосмосом, лимитированную версию часов, которые мы посвятили этому событию.
0: Да. А, ну подождите, вот лимитки, да?
1: Да, да, да.
0: А это покупают коллекционеры?
1: По-разному. Естественно, у нас есть пул коллекционеров, которые
0: есть, пул,
1: есть
0: да?
1: Конечно.
0: Да?
1: Пул коллекционеров, которые скупают все наши лимитки, вне зависимости от что выходит. Но есть поддельные лимитки непосредственно целевая аудитория. То есть краски мира ждут определенные люди, которые любят картины, могут любить конкретно этого художника. Либо это люди, которые любят красивые, яркие часы, летней тематики под какие-то свои там луки. Часы, посвященные белорусскому языку, это другая аудитория. Люди, которые гордятся, любят свой родной язык. Это как молодежь и как возрастное поколение. Если часы посвящены конкретно какому-то писателю, у нас такое бывает, что часы мова бывают посвящены либо специфике белорусского языка, звуки, либо буквы, либо какому-то конкретному писателю, дающему деятелю, который продвигал белорусский
0: язык. Интересно, целый мир, оказывается.
1: Вот, да. Ну вот все по-разному. Это может быть как и лук, также это можно быть... чаще всего это... желание человека прикоснуться и быть причастным к чему-то, что он уважает и любит. А еще, если эта история лимитированная, то есть это клуб ограниченных количествах...
0: То есть вот эта история... Ну, простите, я буду, наверное, в мейнстриме, да?
1: Да-да-да.
0: Вот эта вот история, когда железному человеку, Дауни-младшему, открывают коробку с часами, и он вот говорит, я вот или в этих пойду, или в этих, или в этих, или в этих. Это есть вот история, и в том числе у завода «Луч».
1: Ну, в том числе, да. Вот, наш, учитывая, что у нас часы довольно-таки доступные для потребителя нашего, вот, я знаю, что у многих людей наши часы находятся в нескольких видах, то есть несколько количеств. Поэтому они выбирают их по то или иное мероприятие.
0: Бомбически просто. Ребят, дело в том, что завод «Луч» уже переступил. Ну, очень долгая история, интересная. Вот вы рассказывали мне тут за эфиром, да? Повторить бы все до эфирное время не позволяет. Они уже переходят в такой разряд быть ближе к нам, там, какой-то тусовочный. Есть музей? Да,
1: есть, да, конечно, у нас есть музей
0: часового дела Беларуси.
1: Да, раньше это был музей просто часового завода «Луча», ага. И мы там рассказывали про нашу 70-летнюю историю. Но нашим ребятам, кто занимается музеем, это стало мало в какой-то определенный момент.
0: Красавчики.
1: И они решили рассказывать историю часов
0: вообще,
1: в общем и конкретно историю часов на территории Республики Беларусь. Потому что были часовые производства на территории Республики Беларусь и до «Луча»,
0: угу.
1: И были интересные моменты, связанные с часами сами на территории нашей страны, естественно, до «Луча». Спасибо большое нашему национальному музею, который из своих фондов часть экспонатов передал нам. Мы их выставляем, показываем. Часть экспонатов сделаны нами в виде макетов. Это очень такие ценные экспонаты, которые находятся в Эрмитаже, например. У нас там есть экспонат, который находится в Эрмитаже. Эрмитаж никак наш национальный музей не передал нам, к сожалению.
0: Ну, слушайте, прозвучит клево. Дело времени!
1: Да-да-да-да, точно.
0: Дело времени. У меня есть 3 сертификата на экскурсию по музею. И самое интересное, тут написано «производство». То есть можно будет где-то со стороны посмотреть, как собираются часы.
1: Да, у нас, помимо того, что мы проводим экскурсию по музею, также у нас еще есть экскурсия по производству, где...
0: Это вообще круто.
1: Наши зрители, ваши зрители могут увидеть процесс производства наручных часов от начала, от куска металла до финальной сборки уже часов и передачи их в магазин.
0: Ребят,
1: на самом деле, не каждая страна мира может вообще похвастаться наличием такого производства. Не просто бренд, который под своей маркой выпускает часы, а бренд, который производит
0: часы.
1: Это довольно-ка редкая история.
0: Мурашки. Посмотрел на муравейники, не сижу. Ребят, сертификат. Вот 3 сертификата на таких экскурсиях у меня в руках. Вот я показываю, кто на лайв-трансляции. Сейчас вот видно, вот они. Отдам с удовольствием. Есть вопрос. Безумно интересно. Я никогда не думал, что это вот так вот. Глядите, на большинстве фотографий ну вот когда представляют там часы или реклама там идет часов или так далее, стрелки установлены примерно на 10 часов 10 минут. Ну вот так вот сделано. Не отвечайте, это вопрос для тех, кто в Телеграме. Так вот, вопрос, почему, ребята, как вы думаете, стрелки часов не на цифровых циферблатах, а именно вот на механических, на 10 часов 10 минут, почему именно так стрелки установлены? Если знаете, пишем ответ к нам в Телеграм, душевный радиочат мы называемся. Именно там, если мы увидим правильный ответ, 3 сертификата в одни руки на экскурсию по музею часового дела Беларуси, завода «Лучи» по производству луча будет у вас. Ну, фантастика. Слушаем музыку, ждем правильный ответ.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ. Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Спортмастер Бай. Акция действует по 31 июля 2026 года.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
6: Если отпуск, то все включено. Если радио, то душевное.

0: Друзья, дорогие мои, напоминаю, у меня очень интересный гость сегодня. Вообще, из параллельной часовой вселенной. Это заместитель директора часового завода «Луч» Минского Рафик Семенович Саркисян. Столько вопросов интересных. Ну, вот мы тут зацепились за эфиром. Нам бы 5-6 часов, и то было бы мало бы. Давайте повторим, ну, это интересный очень факт. Часы даже сейчас на вашем суперсовременном производстве все равно механизмы, все собираются вручную, не роботы.
1: Да, у нас есть замечательно, говорил, девушки, которые, ну, в основном, это, конечно, женщины, которые очень усидчивые, готовы кропотливо сидеть
2: за
1: сборкой
2: просто
1: этого механизма, часов. Вообще, у нас есть такая легенда, мы рассказываем ее, когда проводим экскурсии, да? Что у нас, в принципе, завод женский. Потому что было решение о создании в Минске часового завода, которое было подписано в 1951 году. Решение было связано с тем, что во всем Советском Союзе не делали в масштабах больших массово женских часов. И вот нужно было предприятие, где бы это делали бы. Это был Минский часовой. Не, ну сразу он просто был часовой завод. Название «Луч» уже появилось в годах 60-х. Вот, поэтому завод у нас женский, на нем работали женщины, построили его, можно сказать, из-за женщин. Ну и это были 50-е годы, послевоенные, и, в принципе, строили его тоже женщины. Вот, у нас очень много историй прописано, где женщины, которые его и строили, потом переходили и работали там же.
0: Это мы тут говорили о том, что, представляете, насколько устойчивая, наверное, мы подчеркнули, наверное, психика у людей, у девушек, которые вот закручивают эти маленькие винтики, их увидеть невозможно, а они их там, ну, вставляют, это фантастика просто какая-то.
1: Ну, такая специфика, да, интересная.
0: Вот мне интересно, Рафик Семенович, скажите, а вот современное поколение, ну, вот мы будем, ну, мы с вами там миллениалы, да, а они там вот альфы, там, да, они носят часы? У них вот есть этот какой-то, ну, хотя бы легкий намек, что ли, на тренд, чтобы носить часы? Или вы не исследуете так?
1: Нет, конечно, мы исследуем, потому что это наши потенциальные клиенты. Ага. Мы в том числе те или иные коллекции, которые выпускаем в том числе и для них. Вот. Им, исследуя свою аудиторию, мы понимаем, что, ну, примерно там годам 20, 23,
0: созревают, да?
1: Люди начинают созревать и уже если раньше они видели, что там обувь — это определенный аксессуар под определенную одежду, либо шляпа, кепка — аксессуар под определенную одежду, то они обнаруживают, что еще есть и часы, которые могут быть сразу, могут стать аксессуаром.
0: А вот правда говорят, что существуют часы, которые вот под любой стиль вообще одежды?
1: Универсальные часы, в принципе...
0: Есть такое понятие, вот, универсальных часов?
1: В принципе, они могут быть, но прям под все-все-все, наверное, нет. Они могут поглощать большое количество разных стилей, но прям все-все вряд ли они смогут поглотить. Вот. Да, но да. Такие универсальные часы, в принципе, существуют, да, конечно.
0: Я как человек экономный. А можно намек? Вот как мне понять, что вот это вот универсальные часы? Это круглые просто с циферблатом или как?
1: Ну вот у нас есть там коллекция, называется Basic, это базовые.
0: Базовые, да.
1: Базовые часы, это просто круглые часы с однотонным каким-нибудь цветом циферблата.
0: Ну вот я угадал.
1: Да, да. И вот с каким-нибудь кожаным ремешком, который, в принципе, если надо, он может и под casual быть, если надо, он может быть и под... Почти можно и под классику, и даже если на пикник пойти, они тоже будут...
0: Тоже будут уместны. Ничего, да. А вот скажите, пожалуйста, вообще, что сложнее делать? И вообще, что считается все-таки, как сказать, более понтово? Носить механические часы или кварцевые?
1: Очень хороший вопрос, даже сказал бы крутой.
0: Я крутой.
1: Мало кто вообще знает. На сегодняшний день кварц считается более, сказать, не таким премиальным механизмом, как механические часы. Но раньше, в середине прошлого века, часы были только механические.
0: Вот, и я помню, что кварцевый — это был особый шик.
1: И вот когда только начали делать кварц, то есть кварц стал таким каким-то нанотехнологиями.
0: Да, да, напомню, что кварц — это те же, ну, механические, но запускается, их не надо завозить, они при помощи батарейки питаются.
1: Все верно, они не механические, они просто, там есть определенные... Они идут от батарейки, короче.
0: Да.
1: Вот. Раньше они были более престижными, как только появились. Но со временем, когда их производство стало сильно массовыми, она сильно проще уже в процессе производства. Да, чтобы поставить, наладить производство, это сложно. Но производить в последующем и поддерживать проще производство, это, да? Проще. Они немножечко в цене и в своей престижности стали сильно ниже. И, естественно, отвечая на ваш вопрос, что на сегодняшний день производить механические часы более сложно, и более престижно и более сложно, чем кварцевые.
0: А у вас получается, вот, ну, производство, как вы сказали, это вообще, то есть полный цикл производства у вас
1: получается,
0: да? Да. Идет от куска металла.
1: От куска металла.
0: То есть все вот, что, вот эти маленькие шестеренки шлифованные, вы все производите здесь у нас, да?
1: У нас полный цикл производства, и мы у себя сохранили один калибр механизма. То есть калибр — это одна модификация механизма. Угу. Также мы в своих часах используем швейцарские механизмы, японские механизмы, российские механизмы, и механику, и кварц. Но у нас есть свой механизм. Он называется 1801. Mm-hmm. Он советского еще производства. Он довольно-таки старый. Он изначально, как я уже говорил, наш завод женский.
0: Там всего... Это женский механизм?
1: Ну, он как бы шел на женские часы. Он маленький, миниатюрный. Там всего две стрелки, даже секунд. Он максимально простой, но...
0: Ну, так он получается, если он максимально простой, максимально надежный?
1: Это раз. И практически правда.
0: Да?
1: И два, все-таки на сегодняшний день, наверное, около 8 стран в мире могут похвастаться тем, что они производят механизм часовой. В том числе Беларусь. Поэтому мы им дорожим. Вот. И он у нас пользуется довольно-таки большой популярностью. И вот наша самая популярная модель часов, наш однострелочник, часы с одной стрелкой.
0: А, вот кстати, однострелочник, да. Я был поражен, когда об этом узнал. Как по нему время смотреть?
1: Ну, первую неделю тяжело, а потом уже все хорошо. Потом уже привыкаешь, в принципе, там все просто. Просто нужно привыкнуть. Они очень необычные, такие часики. И вот на этих часах стоит наш механизм 1801. А как по ним время определять? Там каждое маленькое отделение — это 5 минут, каждое отделение чуть побольше — 10 минут. Вы попробуйте,
0: видимо, слишком
1: вам понравится.
0: Да, я пробовал. Я слишком суперстар, видимо. Так, ребят, у нас есть сертификаты. 3 сертификата на экскурсию по музею и производству завода «Луч». И у нас, напомню, был вопрос. На всех фотографиях, ну, практически на всех, когда представляются мне часы, там стоит стрелочка 10 часов 10 минут. Почему именно так происходит? Вот нужно прислать правильный ответ такой к нам в Телеграм. Давайте еще немножко музыки послушаем, потом уже вручим эти сертификаты и подведем итоги. Очень интересно у нас сегодня.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Белбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
4: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
5: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: друзья, мы завершаем разговор. Очень интересно сегодня, но времени очень мало. Рафик Семенович Саркисян, замдиректора нашего Минского часового завода «Луч» у меня в студии. Ну что, раскрываем тайны напоследок.
1: Ну, ща, еще раз. Патриссимо шоу, Патриссимо шоу, Патриссимо шоу.
0: Итак, ну, надо ждать ответ, да, почему вот конкретно, когда изображает циферблат где-то вот рекламный или там еще как циферблат часовой, на 10-10, почему стоят стрелки часов?
2: Да, довольно-таки известная история. Это так мы видим, когда мы смотрим циферблат и стрелки находятся на 10-10, мы видим улыбку.
0: Ну вот, это основное, это была улыбка. Оказывается, да. Действительно, ну, вариантов было масса. Маркетинговый ход. Далее мне понравилось, да, выгодное положение. Ну да, потом тут что-то было. Ангелы, в нумерологии послание ангелов — сигнал духовного пробуждения. Далее, отражение луча. Почему-то время смерти Джорджа Вашингтона. Я вообще не понимаю, почему здесь такая вот подобная радость и так далее. Ну и что, ну, Василий, поздравляем, вы были первой. Ассоциация с улыбкой. Вот эти вот три сертификата на экскурсию по музею производства завода «Луч» ваши. Ну и вот тут, смотрите, интересный вопрос такой. Я не понял ни одного слова, отвечайте сами. Сергей написал: можно ли вопрос вашему гостю? Не планируется ли возобновить производство калибра 22.09 на 23? Камнях.
2: Да, спасибо, отличный вопрос.
0: Да, это...
2: Ответ? Но в целом, да, планируется, мы планируем, уже не первый год это планируем, потому что...
0: А что, это что-то особенное?
2: Это легендарный механизм, который производился на Минском часовом заводе в советское время, он производился довольно-таки долго, его выпускало очень много, он очень надежный, хороший, базовый, ну, максимально простой механизм на три стрелки, секундные стрелки, супер тонкий. Даже наши экскурсоводы во время экскурсии, когда рассказывают про этот механизм, говорят о том, что это часы были легенда, часы мечта любого инженера, потому что они стоили как зарплата инженера в те годы. Вот он в том числе выпускался даже золотым напылением, они были в золоте сделаны. Мы планируем его начать снова выпускать, вот, но просто это довольно-таки тяжелая и кропотливая работа на многие годы. Но в планах такое есть, разработки такие ведутся, какие-то детали пытаемся уже сейчас осваивать, какие-то запланировали на будущее. Назвать дату, когда мы сможем его снова выпускать, не смогу, но в планах такое есть.
0: Вот это круто. Ну и как человек, который знает все о времени, аж страшно. Давайте какое-нибудь вот пожелание в плане времени, часов всем тем, кто слушает «Волну душевного радио». Время наше, к сожалению, заканчивается, Рафик Семенович.
2: К сожалению, да, было очень приятно. Только вопросы пошли. Можно было бы еще на часа два зависеть на вопросах.
0: Да, я думаю, на 5-8. Почему бы и нет? Это интересная тема очень.
2: Слушайте, ну, наверное, прям уже привязываться в метафоры, связанные со временем.
0: Почему нет?
2: Это было бы сильно банально, наверное. Ну, ладно. Я хотел пожелать всем радиослушателям хорошего настроения. Сегодня понедельник, прекрасный день. Сегодня будет практически прекрасная погода. Лучше пусть будет жарко, чем холодно, мне так кажется.
0: Но тут не поспоришь.
2: Очень много ярких красок сегодня у нас в окнах на улице. Вот, поэтому улыбайтесь, ловите лучики этого солнца. Лучики.
0: Лучики этого солнца.
2: Все же метафора была.
0: И не теряйте времени даром.
2: Это точно. Всем хорошего настроения. Это
0: спасибо.
1: И любимая музыка на душевном радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Здравствуйте. Первый заместитель премьер-министра Николай Снабков в беседе с журналистами озвучил главный тезис Александра Лукашенко со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в части углубления отношений двух стран, передает Белта. Расширять взаимодействие планируют по всему спектру инвестиционных и экономических отношений. Первый вице-премьер отдельно остановился на таком направлении, как технологическая самодостаточность Беларуси. Лидеры двух стран дали высокую оценку уровню сотрудничества Минска и Пекина и обсудили его перспективы. Двух пострадавших в Брянской области детей планируют выписать домой, сообщили Белта в пресс-службе Минздрава. Их состояние удовлетворительное. Они будут направлены домой в Гомельскую область. Пациентам была оказана вся необходимая высокотехнологичная медицинская помощь. Согласие родителей, в дальнейшем детям будет предложен полный курс реабилитации. Что касается взрослого пострадавшего, его состояние оценивается как стабильное. Пациент идет на поправку. Дорожную разметку сегодня днем нанесут на 4 участках дорог в Минске. Работы запланированы на улицах Головачева, Ромашкина, Барамзиной и Киреева. Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед», Александра Мелих, ансамбля танца музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка с душевным радио». Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рубля и 22 копейки, 100 российских 3,74.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами дожди и грозы. В Бресте плюс 39, в Гродно плюс 35, в Витебске, Гомеле и Могилеве 32 тепла. В Минске сегодня без осадков и плюс 35. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: дом, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.
4: Call.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Спортмастер.бай. Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
4: Душевное радио. Класс.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко поздравил национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, передает Белта. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси всегда рады успехам друзей и готовы прилагать необходимые усилия для активизации взаимовыгодного сотрудничества с дружественным Туркменистаном. Александр Лукашенко пожелал коллеге новых успехов и свершений на благо туркменского народа. В Минске праздничный салют в честь Дня независимости прогремит в 7 локациях города в 23:00. Салют станет финальной точкой торжеств, завершая масштабные мероприятия ко Дню независимости. Запустят фейерверки в парке Угачевиса, парке имени Павлова, на набережной в микрорайоне Дрозды, парке Победы, площадке Чижовка-арены, парке Купалы и возле площади возле Национальной библиотеки. Министерство здравоохранения запустило тестовый портал с электронными медкартами пациентов. В личном кабинете уже можно посмотреть историю посещений, результаты анализов, выписки и заключения врачей. Пока сервис работает в тестовом режиме, поэтому часть данных может отсутствовать. Войти можно через электронную цифровую подпись, ID-карту или личный кабинет. Этой ночью земляне увидят необычное явление. Луна окажется в самой далекой точке орбиты, станет чуть меньше обычного и приобретет красноватый оттенок. Пик в 2:56. Но наблюдать можно будет уже сегодня вечером при ясной погоде. Это первое полнолуние после солнцестояния, которое называется клубничной луной. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рубля и 22 копейки, 100 российских 3,74.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами дожди, пройдут грозы. В Бресте плюс 39, в Гродно плюс 35, в Витебске, Гомеле и Могилеве 32 тепла. В Минске сегодня без осадков до 35 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель Рук Белмедпрепараты.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Предвосхищаю самое популярное слово этой недели. Знаете, какое? Освежающий. Да, после таких горячих выходных, после такого солнечного, теплого утра, жаркого полудня, но точно нам нужно все для освежения. И воздух, пожалуйста, дайте свежий. И, пожалуйста, нам нужны какие-то свежие мысли, потому что, в жару мы понимаем, для чего южанам сиеста, для чего им обеденный отдых, но очень-очень-очень хочется лежать и думать о том, как прекрасен этот мир, а не быть примером продуктивности. Конечно, хочется еще освежить цвет лица, и, кстати, помогают освежить цвет лица, кожу, более отдохнувшей сделать, скрыть следы усталости, вот всякие пастельные, чистые, светлые тона, нежно-розовый, пудровый. Поэтому сегодня я в нем мятный, лавандовый, небесно-голубой, бежевый. А вот белый, кстати, не очень освежает, он, наоборот, подчеркивает всю степень нашей загорелости, всю степень нашего отдохнувшего, такого отдыхательного настроения на выходных. Ну, правда, загорели, правда, много времени проводили на свежем воздухе, и нужно открыть глаза и убедиться в том, что действительно понедельник наступил. Работы будет много, но также много будет приятного на этой неделе, это точно, потому что мы на душевном радио, здесь по-другому просто не может быть. И прямо сейчас мы начинаем час приветов, поздравлений, обеденных, душевных, кому и что писать, куда, вы знаете, в телеграм-чат. Поздравляем друг друга с днями рождения, с выходом в рабочий режим после дачных физических нагрузок. Наконец-то кто-то может отдохнуть, а кто-то может порадовать любимых. Большим-большим приветом, ждем сообщения в тегачате.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
3: Белагропромбанк.
4: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай свое.
10: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
11: и Артем Скороль.
10: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Мани-мани-мани, такие сны видят те, кто ввязался в стихийное бедствие под названием ремонт. Ну, по-другому не описать то, что происходит с нами в минуты, когда решаемся что-то немножечко переделать. Ну, плиточку обновить, может быть, обои где-то отклеились, и нужно привести их в нормальный вид. Если пара на такое решилась, вот это настоящая проверка на стыковочку, на будущее. Есть ли у этой пары возможность, видение договориться? Есть ли у них какое-то такое, знаете, общее настроение и видение? Ремонты лучше всего проверяют нас на схожесть интересов. Если пара переживает все это спокойно, если могут договориться о цвете, о стоимости, о количестве, значит, все будет хорошо. И такое стихийное бедствие недавно пережила семья Карташовых. Написали друзья, что поздравляют своих новоиспеченных домовладельцев с тем, что сейчас они уже могут завтракать на большой-большой кухне, смотреть в такие окна, которые, конечно же, придется потом мыть, но от пола до потолка. Конечно, их будут сейчас видеть соседи, они радостно машут рукой всем и как будто говорят вот улыбками своими: у нас получилось. Пускай мечты исполняются и дальше у всей семьи, у Жени, у Викуши и у малышки Ульяны. Пусть будет вам интересно, весело, но, как мы знаем, ремонт закончить нельзя. Его можно только прекратить. Пускай у вас хватит на это выдержки совместной. Ну, а я жду ваши приветы в телеграм-чате Душевного радио. И вот, что вы уже нам присылаете дальше. Лариса пишет, что сегодня у ее дочери Марины очень важный день. Она окончила сессию на первом курсе Института инклюзивного образования БГПУ имени Максима Танка. Она большая умница, доченька, отличные результаты показывает. И мама вам желает, Лариса, желает вам отлично отдохнуть, да, и вот набраться веры в себя, отлично провести каникулы, весело, вкусно и, ну, как-то так, креативно. В общем, надо отдыхать летом, напоминает, как будто мама, да, первый курс окончен, но все равно еще маленькие они дети, маленькие, потому что летом привыкли отдыхать, и эту привычку не надо как-то из себя искоренять. Летом, правда, очень нужно отдыхать организм. По-другому будто бы и не умеем. Всем, кто отдыхает сейчас летом, всем, кто на каникулах у бабушек, у дедушек, на каникулах подрабатывает где-то или где-то с родителями рядом, на берегу озер и рек, большой-большой привет от Душевного радио.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге Онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог Онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Верю, мы не случайно пересекаемся. На планете больше 8 миллиардов человек. И те, кто входит в наше окружение, тех, с кем мы в школе вместе время проводили, за партой сидели, или потом где-то в общественном транспорте посмотрелись, познакомились, или пересеклись где-то на курсах, в магазине, в поезде. Но эти все знакомства, они, правда, что-то нам дают. Они совершенно не просто так эти люди встречаются нам на пути. И вот написала в Инстаграм душевного радио Ксения, что вчера в поезде Витебск-Минск познакомилась с Инессой. Всю дорогу девушки отболтали, разговаривали обо всем на свете, максимально честно. Ну и настолько приглянулись друг к другу, что даже обменялись контактами. И сегодня у Инессы день рождения. Ксения поздравляет вас с этим праздником и считает, что вот это не случайное знакомство, оно будет вам обеим приносить пользу, поддержку. И вы друг другу на самом деле будете поправлять короны и наслаждаться еще не одной случайной, а может, даже не случайной, а запланированной поездкой. Вот такое тоже бывает. Мне очень нравится совпадение, особенно когда еще есть настроение у человека рядом сидящего поболтать. Это вообще открывается какой-то невиданный ключ такой изобилия тем, когда энергия совпадает. Но это же прекрасно. Девушки, я вас понимаю. Я тоже люблю так пощебетать со случайно приобретенными людьми. Ну да, и потом, если удается еще встретиться, ну это же здорово. Так, в Инстаграм написал и Павел, передает привет своим коллегам. Коллегам не написал, правда, как офис называется, но всем машет ручкой и желает легкого начала рабочей недели. Как же мы хотим, чтобы неделя легко началась. Тот самый понедельник, да? Но, кстати, это последний понедельник июня, на секундочку. Вот, может, для кого-то он будет таким, ну, уже решающим, решительным, финальным, и нужно, наконец-то, что-то начать с этого понедельника делать. Можно. Коллектив фирмы «Эколайн» с началом рабочей недели поздравляет мистер Икс в телеграм-чате «Родином». Друзья, сил нам всем, хорошего настроения и хорошей музыки. Но вот точно за последние два пункта я могу уже отвечать. Музыка будет хорошей, настроение тоже. Оставайтесь на душевном радио.
0: Если диета, то с понедельника. Если радио, то душевное.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Национальный банк презентовал платежный сервис «Крок» – единый сервис мгновенных QR-платежей, который позволяет оплачивать товары и услуги напрямую со счета в банке, без использования карты. «Крок» – это один маленький шаг для пользователя, но большой рывок для платежной инфраструктуры нашей страны, сказал председатель правления Нацбанка Роман Головченко. Он подчеркнул, что при разработке не копировались зарубежные решения, а создавались собственные. В вузах Беларуси стартовал прием документов от абитуриентов-целевиков. Около 6300 человек поступают по целевым направлениям. Формат проведения приема в последние годы сохраняется. Комиссия будет работать по 2 июля. С 4 по 10 июля пройдут вступительные испытания в устной или практической форме. По творческим специальностям отдельных особенностей для поступающих нет. Они сдают внутренние испытания. Зачисления проведут до 12 июля. Разработан план праздничных мероприятий 3 июля в Минске. С 12.00 начнет свою работу основная городская площадка «Дворец спорта». Площадку организуют и на территории Верхнего города. Также мероприятия запланированы в каждом районе Минска. В основном это парковые зоны. Большой праздничный концерт пройдет с 9 вечера до полуночи у стелы «Минск. Город-герой». Традиционно состоится и акция «Споем гимн вместе». В Японии открыли первый в мире храм плюшевых игрушек. Там владельцы могут поблагодарить своих плюшевых спутников или попрощаться с ними. В храме проводят поминальные церемонии и помогают бережно завершить связь с любимыми вещами из детства. В планах построить мемориальный зал для хранения праха игрушек после обрядов. И к новостям компании. Суши, пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на сливки.бай. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рубля и 22 копейки, 100 российских 3,74.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. В Бресте плюс 39, в Гродно плюс 35, в Витебске, Гомеле и Могилеве 32 тепла. В Минске сегодня без осадков и плюс 35. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Душевное радио. Доброго дня.
1: Здравствуйте, я Алексей Глызин. Слушайте мои песни на Душевном радио.

0: Реклама. Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
3: Недушный день.
4: Подогретый на солнышке. Привет вам, шлю из студии. Ну, только-только посвежело. Кондиционером, оказывается, тоже надо время включиться в работу, поэтому не будем уже к себе в понедельник строго относиться. Сегодня мы как вселенная. Нам все лень, и это нормально. Черпаем из любого состояния вдохновения, дышим летом, смотрим вокруг и замечаем, что нас делает счастливыми, и можно об этом даже рассказать в телеграм-чате Душевного радио. Вот мне очень нравится непотребительский подход к счастью. Его иногда не почувствовать надо, а понять. И вот это счастье, которое мы поняли, оно

допивал свой кофе. И вдруг лицо мелькнуло, красивый нервный профиль. Оно за мной следило, как тень не исчезая. Я чувствовал спиной, что взгляд меня пронзает. Все чаще в нашем мире, плохом и онемевшем, к любви взываем тщетно, в холодной мгле кромешной. Никто нас не услышит, никто не обласкает. И только на рассвете заря нас обжигает.

тень скользнула рядом. Я ощущал всей кожей и дрожь и страстный взгляд на крик души похожий. Но вот я уезжаю, платформа уплывает, и снова тень я вижу, тень как дитя рыдает. И чаще в нашем мире глухом и онемевшим к любви в своем тщетно, в холодном гале кромешной, пытаясь что-то крикнуть и горло надрывая, но вдруг я понимаю, что тень глухонемая. Глухонемая любовь стучался в окна, глухонемая любовь стучалась в двери, где в этом мире немом в душе согреться. Глухонемая.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Знаю, какому кольцу сейчас можно по-настоящему обрадоваться. Золотое нагревается, а вот в Бресте сейчас на солнце и так больше 45 градусов. Охлаждающее кольцо на шею. Вот настоящий победитель всех сейчас рилсов, потому что это инновационный летний аксессуар. Внутри специальный гель, который в морозильной камере, естественно, очень охлаждается, а потом здорово поглощает тепло, приятно охлаждает шею в жару без вот этих вот резких перепадов и конденсата. Люди вовсю в нем ходят на прогулки, напоминает ошейник. Да. Так что как можем, так и охлаждаемся. Кто-то под зонтиками сейчас выбирается на улицу, кто-то просто включил себе кондиционер и наслаждается прохладой. Но еще увидела лайфхак, оказывается, если, я тоже не сразу поняла, правда ли, но люди пишут, что действительно охлаждает. Если сейчас походить по земле, по разным камушкам, вот этим вот неровностям, и люди вообще специально даже гречку насыпают себе в носочки и ходят вот в таких вот носках по дому или вот потом в обуви выходят как-то на улицу, как будто это тоже охлаждает. Неровные поверхности, вот такой массажный эффект, но отвлекают от температуры, наверное, просто жутко неудобно в них ходить. Поэтому и после того, как мы их снимаем, эти носочки с гречкой, и ощущается легкость, да, чувствительные зоны наслаждаются спокойствием. Но в детстве нас тоже как-то ставили на гречку. Может, лечили, может, охлаждали таким образом. Но да, кому-то очень нужны осадки, чтобы почувствовать как-то недушно, ощутить этот день. Кто-то устал, наоборот, от луж. По-разному мы относимся к вот этим вот капризам природы. Но надо приспосабливаться. Надо приспосабливаться и искать в этом что-то хорошее. Если у вас сейчас барабанит, знаете, кто-то очень-очень хочет ощутить влагу, вдохнуть этот увлажненный воздух, да, у кого-то просто уже почва на даче превратилась в пустыню, в песок, и очень нуждается в поливе. Отправляйте осадки туда. А отправлять сообщение нужно в телеграм-чат душевного радио, как это сделала Елена. Очень радуется выходу из отпуска коллеги. Да, коллега Наталья Штыкова появилась сейчас на работе. И, наконец-то, у Елены стало чуть меньше рабочих задач. И у кого, а у Елены точно будет день легким и веселым. А вот у Натальи после отпуска не факт. Кто же вас, Наталья, в понедельник уговорил выйти на работу? По-моему, лучший день для выхода из отпуска – это пятница. И желательно в конце лета где-нибудь в августе.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Хмаринская, 8. Здесь покупают джили. Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: «Привет в обед» на душевном радио с Ольгой Шибека.
1: Конечно, где-то в списке желаний хотелось бы когда-нибудь полетать на огромном воздушном шаре до любого цвета. Главное, с кем, главное, где, правда, встретить рассвет или закат. Но лето как будто идеально подходит для конкретно этой мечты. Реализуем, осуществляем. И очень хочется, чтобы сегодня и Надежда Николаевна тоже осуществила хотя бы одну свою мечту, стала поближе к ней или наконец-то дотянулась и почувствовала вот это вот ликование от того, что вот наконец-то все вышло именно так, как я планировала. Потому что у нее сегодня день рождения, ее поздравляют. У нас в Телеграм-чате желают, и чтобы мечты никогда не иссякали. Возраст – это всего лишь цифра, уже знающие люди пишут, которая много к чему нас приближает, да, но пусть все равно у вас будет всегда больше позитива, чем хрустящих суставов и, да, всего метеочувствительности. Будьте метеочувствительные люди, они гораздо лучше, чем метеобесчувственные. Ну, как, я не понимаю, можно такими оставаться? Смена погоды, пускай, в принципе, никак не влияет на ваше настроение, просто где-то подсказывает, где закрыть парничок, где его открыть. В общем, какие-то практические, пускай будут у нее привилегии. Но Надежда Николаевна не одна сегодня празднует день рождения. Нас очень много, и душевное радио тоже слушают эти люди. Поэтому всем-всем огромный привет и побольше как-то решительности. Я тоже хочу вам пожелать. Смотрите, уже последний понедельник июня заканчивает как-то этот месяц еще, кажется, рано, правда, по ощущениям. Но это потому, что мы мало чего успели сделать из списка желаний. Ну, в целом, мне понятные нерешительные люди, я сама такая, потому что когда мы ничего не делаем, только мечтаем, то потенциально можем быть кем угодно. Сейчас объясню. Возможны как будто любые варианты. Ни один из них не потерпел неудачу. Нам, да, кажется, что можно вот быть и самым-самым популярным певцом, и поэтом, и вообще и бухгалтером, самым успешным экономистом и бизнесменом. И вот все это как-то прекрасно у нас в фантазиях живет, и все эти реальности возможны. Но когда мы что-то начинаем делать, начинаем действовать, как будто боимся стать конечными. Когда выбрали что-то одно, отказались от всего остального, а правильно ли поступили? А тому ли шансу, да, дали возможность проявиться, тому ли нашему таланту? И поэтому, конечно, это очень страшно прощаться с другими версиями себя, но именно оттачивая мастерство изо дня в день, уже появляется эта настоящая глубина, то постоянство вот этого пробы, ошибки, они делают из нас специалистов. Поэтому как бы трудно ни было начинать неделю, но я всем желаю большой-большой удачи. Если хотите писать книгу, садитесь и пишите. Если хочется в отпуск, садитесь, планируйте, зарабатывайте, да, на это. В общем, да, нам всем желаю глубины. Конечно, хочется пожить в фантазиях. Ну, давайте мы поживем в фантазиях вместе со следующей нашей группой. Да, так мне нравится диджей и настроение создавать. Я надеюсь, что вы это чувствуете.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Беларусь с начала года посетили более 104 тысяч иностранцев без виз. Как передает Билд, по данным Госпогранкомитета, большинство путешественников прибыли к нам из Литвы, Латвии и Польши. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 362 250 жителей Европы. В ГПК напомнили, главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до конца года. Медики 3 и 4 июля будут работать по измененному графику. Как сообщили в Минздраве, амбулатории, поликлиники, организации службы крови, медтехники в День независимости будут работать по графику праздничного дня, 4 июля по графику работы в субботний день. Больницы и РНПЦ 3 июля будут работать как в праздничный день, 4 июля по графику субботы. Сегодня состоялся первый рейс Аэрофлота по маршруту Чебоксары-Минск. Национальный аэропорт Минск принял первых пассажиров из столицы Чувашии. Добавлю, полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам. На чемпионате мира по футболу стартовала 1/16 финала. Первой в 1/8 финала вышла сборная Канады, которая накануне победила ЮАР со счетом 1-0. Команда Канады впервые в истории сыграет в 1/8 финала чемпионата мира. Ее следующим соперником станет победитель пары Нидерланды-Марокко. Сегодня в 8 вечера Бразилия сыграет с Японией, в 23:30 Германия встретится с Парагваем. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 74 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 17-23, днем в Бресте 34-36, в Гродно, Витебске и в Могилеве 30-32, в Гомеле 31-33 с плюсом, в Минске 30-32 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен.

0: называется. Фотоподтверждение с приборной панели, температуры за бортом, присылайте. Так поймем, кому недушный день нужнее, и направим туда музыкально-разговорный поток освежающий. Но, если честно, лучше всего освежает и сил придает интерес. Еще помните, как он выглядит, как он ощущается? А в детстве, когда искали клад, сколько было внутри этого азарта, или мастерили сами секретики из красивых бутонов, фантиков, камушков, и все это под бутылочное стекло и в землю. И этот секрет знали только мы и самые-самые близкие друзья. Сегодня, кстати, день поиска вкладов и секретов. По-моему, тоже главное помнить, какой-нибудь клад всегда где-то поблизости можно разыскать, главное найти. А где искать подарочки от душевного радио? О-о-о, во всех магазинах. И Корона, и Грин, и Юнистор, и 7 Пятниц, XXL, и Копеечка, и Маяк. В общем, огромное количество магазинов уже мы снабдили кобринскими яйцами с логотипом душевного радио. Находите, фотографируйте и обязательно показывайте в сторис, в инстаграм или присылайте нам в телеграм-чат с хэштегом «душевные яйца». Так поймем, что у вас вполне себе такой настоящий шанс имеется выиграть фирменную термокружку по итогу уже этого месяца. Совсем немного дней в июне осталось. Самое время поделиться теплом и ждать свой приз. А вдруг именно вам повезет? Ну, а еще в этом часе мы проверим вашу музыкальную интуицию. Вдруг плейлист, который подготовила сегодня для игры, вам откликнется, и в подарок получите уникальный приз, сюрприз от меня, от ведущей душевного радио.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Все кувырком, все шиворот на выворот у Рики Мартина, но как будто не слышится в каких-то ноток отчаяния в этой песне. Наоборот, кого-то вдохновляет творческий беспорядок. И мы сейчас с вами тоже творчество впустим в свою жизнь, подключаемся к музыкальному квизу на душевном радио. Что нужно сделать? Узнать три композиции, которые сейчас прозвучат. Ну, уже как вы это будете делать коллективно или индивидуально? Пожалуйста, на ваше усмотрение, но задание тоже будет творческим. Победителем музыкального квиза тот, кто первый пришлет правильный ответ. Все три композиции укажет, что отзвучали в эфире, и сделает это, ну вот, прямо первым человеком в телеграм-чат все это отправит без исправлений. Тот получит возможность дать мне любое творческое или не очень задание. Надеюсь на ваше вдохновение. Может, на это как раз-таки в понедельник сил должно хватить. Очень на это рассчитываем. Ну а пока давайте делать громче. Жду ответы в телеграм-чате. Всем удачи!
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: сначала считала, сколько секунд должно хватить, чтобы написать этих музыкантов вот так друг за дружкой и прислать сообщение. В целом должно было хватить. Смотрим, как вы справились с этим заданием. Ну, в процессе, я так понимаю. Ну, конечно, такое, вопросы такие. Ольга Жебека тут задает в эфире, кто исполняет композицию. Но я вижу правильные ответы, и вообще ответы уже появляются. Тот, кто слушает нас в радиоэфире, в радийном, а не в интернет-вещании, тот, конечно, имеет небольшое преимущество в несколько секунд, но посмотрим. Давайте проверять правильные ответы. Ну и дела, это, конечно же, была Наталья Ветлицкая. Все о любви. Все о любви подпевали Юрию Титову. Так обидно. Ну а здесь легендарный британский дуэт Уэм был в эфире. Под него такие эмоциональные сейчас попадаются рилски в интернете, что было до, что после, как дети быстро растут. Надеюсь, вы узнали. Смотрим, кто точно справился с заданием. Итак, Кристина, мы вас поздравляем. Правильный ответ первый. Вы прислали в наш телеграм-чат все как нужно, а теперь от вас творческое задание для меня, для ведущей. Как всегда, все свои движения выставляю потом в телеграм-чат. Вы видите, как справляюсь с вашими выдумками. Ждем от вас, Кристина, сообщение с заданием прямо в телеграм-чате.
1: Музыкальный квиз на душевном радио. Реклама.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 1057.
5: Если сказал, то сделал. Если радио, то душа.

0: Недушный день.
1: Коллекция ярких, жарких дней и ночей пополняется 29 июня. И, кстати, есть даже определение для людей, которые осознанно накапливают и коллекционируют впечатления. Это экспириенсеры или сенсорики, тоже их называют, или просто эстеты, да, которые любят созерцать природу, вкушать что-то такое прекрасное, искусством наслаждаться. Ну и мы тоже найдем, чем насладиться в этот понедельник. Да, для кого-то, вот как для Кристины, этот обеденный перерыв сегодня, вот какое впечатление принес. У нее была возможность любое задание дать мне, ведущей, чтобы я его в эфире или в жизни потом осуществила. На прошлой неделе у нас катание было на колесе обозрения с смешной табличкой. Даже в метро пришлось, преодолевая страх, с вами поговорить со слушателями. Да, все было, все можно найти в телеграм-чате «Душевного радио». Каждый день делюсь приключениями, которые вы мне дарите, заданиями, которые мне приходится выполнять, то все по собственному желанию, по обоюдному. И сегодня Кристина захотела вот что-то максимально простое, такое разогревательное для понедельника предложить и пожелания для вас. Ну, у меня их много. Ну, конечно же, пускай этот понедельник просто побьет определение обычный, как-то пробьет эту мембрану. Пускай он чем-то обязательно запомнится. Зазвучит любимыми треками, какими-то интересными идеями, вкусной едой, приятными людьми, их улыбками. Можно себя вот этим заряжать и передавать это по волнам душевным. Это только понедельник. Мы только начинаем с вами разогреваться. И встретимся уже завтра. Здесь в 12:00. С вами была Ольга Шевека. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Президент посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне. Восточная и Юго-Восточная Азия – регион, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формируют основу ее многовекторной политики. Добавлю, сегодня Александр Лукашенко уже провел переговоры в столице Китая с председателем КНР Си Цзиньпином. В Минске ярко отметят День независимости. В программе празднования более 100 крупных мероприятий. Торжества начнутся 2 июля. В этот день во Дворце Республики состоятся торжественные собрания и концерт мастеров искусств, где каждая область представит свой уникальный культурный номер. Главной идеей мероприятий 3 июля станет историческая память в традициях преемственности поколений и повышение значимости Дня освобождения Минска. Основными локациями станут площадка у Дворца спорта. Там пройдет галоконцерт «Вместе за Беларусь» и исторический центр «Верхний». Город. Кульминацией станет вечерняя программа у обелиска «Минск. Город-герой» с 21 до 0:10. В 23 часа концерт завершится традиционной патриотической акцией «Споем гимн вместе», после чего в 7 точках города прозвучит праздничный фейерверк. Когда в стране спадет экстремальная жара, рассказали синоптики, в ближайшие дни зной продолжит испытывать белорусов на прочность. Днем около 30 градусов по югу и юго-западу, до 37 тепла. Ситуация начнет меняться 2 июля. Ожидаются сильные дожди, грозы, град и сильный ветер. Температура воздуха, начиная с западных районов, начнет постепенно снижаться. В День независимости прогнозируют комфортные 20-27 градусов, а вот в воскресенье будет не больше 16-23 тепла. 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершился накануне. Со счетом 1-1 сыграли «Динамо» Минск, Витебск, Арсенал, Гомель, Баран, Вячеславия, Мозырь. Также в ничью сыграли «Динамо» Брест и Минск 0-0. МЛ Витебск победил «Нафтан» 2-1, а Днепр обыграл «Неман» 2-0. «Ислыч» разгромила «Белшину» 4-0, а «Торпедо» «Белас» был сильнее «Батэ». Финальный счет 3-0. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 74 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 17-23, а днем в Бресте плюс 34-36, в Гродно, Витебске и в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 тепла, в Минске 30-32 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
1: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорцы и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
0: «Душевное радио». Слушай, любимое, проверенное.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. С пятницы очередь грузовых авто на въезд в Литву и Польшу увеличилась на 210 единиц. Как сообщает Белта, более 500 фур фиксируются перед погранпереходами Бобровники и Кукурыки. За выходные польские контролирующие службы приняли на свою территорию меньше трети грузовиков от нормы. Въезд в Литву перед пунктами пропуска Медининка и Шельчининка ожидают больше 40 больших грузов. Сопредельная сторона с пятницы оформила 20% грузовиков от нормы. Легковых машин и автобусов в очередях пока нет. 3 июля Беларусь отметит День независимости. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране. Обширную праздничную программу готовят вооруженные силы. В Минске 3 июля развернут 11 военно-тематических площадок. Они откроются в парках Победы имени Максима Горького, Павлова, Уга Чавеса, Лошадском парке, в Курасовщине, на площадке возле Чижовка-арены, в сквере имени Мулябина, в Яблоневом сквере, на стадионе военного городка в Уручье, а также на площадке у Першего национального гандлевого дома. Еще одна масштабная локация будет работать в Минской области возле мемориального комплекса «Курган Славы». Столичные исследователи устанавливают обстоятельства пожара в центре Минска. Накануне около 18.40 в офисном помещении в шестиэтажном доме на Ленина 9 директор одной из компаний почувствовал запах гари и сообщил об этом в МЧС. Вскоре огонь охватил весь мансардный этаж. Как сообщалось, спасатели ликвидировали пожар. В результате никто не пострадал. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа с экспертами-пожаротехниками. Фиксируется следовая картина, опрашиваются очевидцы. Жильцы дома обеспечены необходимыми санитарно-гигиеническими средствами. По словам руководства района, предстоит быстро и правильно восстановить все то, что уничтожил огонь. Перекрытие выдержали, но большое количество воды при тушении пожара попало в жилье. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд, и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. Новостям компании «Государственные учреждения» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 74 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 17-23, а днем в Бресте плюс 34-36, в Гродно, Витебске и в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 тепла, в Минске до 32 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Доброго дня!

0: слушай свое. Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная, танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск, Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
5: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит.

0: Реклама.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Кошмаринская 8. Здесь покупают Белджи. Душевное радио. Слушай свои.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
5: Белагропромбанк.
6: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. В Беларуси завершается формирование правовой базы для работы криптобанков. Об этом рассказал первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечиц. Сегодня на встрече Набсовета под председательством премьер-министра Александра Турчина вынесут на утверждение документ, который определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проекту. Второй документ – требования к правилам внутреннего контроля. Также обсудят введение кит-провайдера, технологии анализа финансовых транзакций в режиме реального времени с целью выявления подозрительной активности и оценки связанных с ними рисков. Потребление бензина в Беларуси выросло на 10%, об этом рассказали в «Беларуснефти». Рост спроса связывают с традиционным сезонным фактором. Также зафиксирован рост потребления 95-го бензина, в то время как спрос на 92-й снижается. В компании отметили, что топливо на заправках и складах имеется в достаточном количестве. Все заявки от нефтеперерабатывающих заводов выполняют согласно графику. В столице почти 1000 единиц наземного пассажирского транспорта оборудованы кондиционерами. В теплое время включать кондиционер предусмотрено в течение 5 месяцев с мая до конца сентября. Но для этого воздух окружающей среды должен прогреться до плюс 20 и выше. В столичной подземке на борту современных моделей электропоездов также есть оборудование для кондиционирования. Где за выходные были побиты температурные рекорды? Рассказали синоптики. Максимально жарко было на станции Гродно – плюс 35,1 градуса, Волковыск – плюс 35,8, Щучин – плюс 35,3 градуса, Высокая – плюс 37 ровно, Ивацевичи – плюс 36,3, Пружаны – плюс 36,4 и Брест – плюс 37,6 градуса. Пинск повторил предыдущий рекорд 5-летней давности – плюс 36,1 градуса. В ближайшие пару дней жара в стране сохранится, температура придет в норму только 2 июля, а к выходным значительно похолодает. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек. Евро 3 рубля 29 копеек. 10 юаней 4 рубля 22 копейки. 100 российских рублей 3 рубля 74 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 17-23, а днем в Бресте плюс 34-36, в Гродно, Витебске и в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 тепла, в Минске плюс 30-32 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: маме. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210. Хит. Цены низкие каждый день. Сыр мягкий Банфеста жирностью 70%. 7,99 за 500 грамм. Кофе в зернах Далмайер Продома. Германия. 34,99 за 500 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
5: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
8: I'll be back.
9: Каждый будний день с 17 до 18.00.
7: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
4: Бери с собой музыку в дорогу на душевном радио.
5: Атлантис.

0: Реклама.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
3: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Колбаски «Братвурст» из свинины «Полуфабрикат» всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 22 июня по 5 июля разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Хмаринская, 8. Здесь покупают джили.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Национальный банк презентовал национальный платежный сервис «Крок». Это единый сервис мгновенных QR-платежей, который позволяет оплачивать товары и услуги напрямую со счета в банке, без использования банковской карты. Как отметил председатель правления Нацбанка Роман Головченко, сервис разработан в Беларуси с учетом специфики национального регулирования, потребностей белорусских банков и ожиданий пользователей, а также выразил убеждение, что представленный продукт станет новым стандартом платежного обслуживания в нашей стране. Посещение лесов разрешено только в 8 районах Беларуси, в остальных введены запреты и ограничения, все они на севере и северо-востоке страны. Такая информация содержится на интерактивной карте Минлесхоза, которая обновляется в режиме онлайн. Напомню, сегодня и завтра в стране из-за жары объявлен красный уровень опасности. В Пинске побит абсолютный рекорд Беларуси – плюс 39,6 градуса. Данные, зафиксированные Белгидрометом, по состоянию на 14.20. Абсолютный максимум температуры воздуха в Беларуси за весь период наблюдения был зафиксирован 8 августа 2010 года в Гомеле – плюс 38,9 градуса. До этого максимум был зарегистрирован на станции Василевичи Брестской области 20 августа 1946 года – плюс 38 градусов. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт дискотека «Танцплощадка с душевным радио». На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина в времени перенесет всех в атмосферу 90-х 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 74 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 17-23, а днем в Бресте плюс 34-36, в Гродно, Витебске и в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33, в Минске 30-32, тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь.
3: В Хит цены низкие каждый день. Вода минеральная на Беглаве, Грузия, 2,39 за литр. Порошок стиральный Персил 14,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио.

0: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Биомедпрепараты.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Если друг, то супружеский. Если радио, то душевное.
1: Мано-мано.

0: Радио. Музыкальное путешествие во времени. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by. Белагропромбанк.
1: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Хмаринская, 8. Здесь покупают Белджи.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенькевич, добрый вечер. Президент находится с рабочим визитом в Китае. В Пекине состоялась встреча главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином. Как передает Билд, Александр Лукашенко отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. Одним из примеров успешного взаимодействия Беларуси и Китая глава государства назвал индустриальный парк «Великий Камень», большую часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям. Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. В Минске ярко отметят День независимости в программе празднования более 100 крупных мероприятий. Торжества начнутся 2 июля. В этот день во Дворце Республики состоятся торжественное собрание и концерт мастеров искусств, где каждая область представит свой уникальный культурный номер. Основными локациями гуляний 3 июля станут площадка у Дворца спорта и исторический центр «Верхний город». Кульминацией дня станет вечерняя программа «Обелиска Минск. Город-герой». Начало в 9 вечера. В 23:00 концерт завершится традиционной патриотической акции «Споем гимн вместе», после чего в 7 точках города прозвучат праздничные фейерверки. Когда в стране спадет экстремальная жара, рассказали синоптики. В ближайшие дни зной продолжит испытывать белорусов на прочность. Днем около 30 градусов по югу и юго-западу до 37 тепла. Ситуация начнет меняться 2 июля. Ожидаются сильные дожди, грозы, град и сильный ветер. Температура воздуха, начиная с западных районов, начнет постепенно снижаться. В День независимости прогнозируют комфортные 20-27 градусов, а вот в воскресенье будет не больше 16-23 тепла. На чемпионате мира по футболу стартовала 1/16 финала. Первой в 1/8 вышла сборная Канады, которая накануне победила ЮАР со счетом 1-0. Команда Канады впервые в истории сыграет в 1/8 финала чемпионата мира. Ее следующим соперником станет победитель пары Нидерланды-Марокко. Добавлю, сегодня в 20:00 Бразилия сыграет с Японией, в 23:30 Германия встретится с Парагваем. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 74 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 17-23, а днем в Бресте плюс 34-36, в Гродно, Витебске и в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 тепла, в Минске 30-32 с плюсом и без осадков. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: our weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцпл.

0: Алло.
1: Привет.
0: Привет.
1: Как твои дела?
0: Нормально.
1: Что-то случилось?
0: Да нет.
1: Послушай, я хочу тебе сказать, что я люблю тебя.